ана тэмөр он ай кичэн анашкуна на дин тхай юл калкна лацаа татип грас кэнзо и аж нэвхо тако иан хана таханит

ажил алли хоги дата ахна зилзэд идэлсэд ил дута данила аро инда таса аджи чдэ бия аджи дия тожо талия кон бзоса патнан айги цандо ия кон ги дахтал тас азни ол бэлтхад илгээд учрдил аджи кон ахгит лада и аджи

болохоор эх хатуун нэлтрийн ястхад энэ баанчлаг хийд эс хийл дипни кэчэ тран хийхад зо вэсэн чамаунс э аджидишн нада дис дүдөлэл нэгэ цэбэдин ад э анатал кидөлэл ди тонил киди ажо э апчтит э ашлаад дац стран хийл кэдэд э аната ди ёл Дитлик оскигейтен долил шатонил киди ашлатин до яхондар китолил апчиштит и ашла аттахтон гейна дин цистхан хил кейлд и аната ниол долил. Бенья та аджи стханако ол кейлда та аджи и ан хиха и а аро ди и анги нихи иннат атолил кейд и ацей бирид отхатин о а Alla ol kilo ein chi ia ynad at olill e arjd ia hyd eila. Here's the latest weather forecast for the West Central Mountain. Today, mostly sunny, highs in the upper 80s, west winds around 50 miles per hour. And for tonight, mostly clear, lows in the mid 50s, west winds 15 to 20 miles per hour. And this morning the sun rose at 6 a.m. and will be setting this evening at 8:31 p.m. And here outside our KTDB studios, it's 6 to 5 degrees. But Lingate at Washington that launched the Kelnat Dagi Vice President Vance. E aj e at the Switzerland e anjela e aj satazlingi aj shinche hanalia nige Pakistan do Qatar holiday aj shinte ya sato nanish e at ila e aj sa ada sa janila kondenle stratins kanje aj e benahot andolish anila ase ayat eho E aj sat as li aj a ta e a sat on nish jot a yashi baj hajna a hat nila e aj e a hat a bahanela. Did e a sastin is a team benanaha aj former US Federal Reserve Chair e a ajin linde e aj e a nizatin e a benaha. Ajib e naikit e anit anila e ajit e a di Parkinson disease hatin ye.